0: 6:40 AM мөмдөгөйлгми.
1: Тамамта пиллут клута микэлгумта асигэлутнгли кугаалхкат умьёқлукуппилла. Уппиёқуорлуки гэннэрм аёқутихка мактлхкиорлуки талиллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу. Ли кугаалхкат литнаорат питклуку.